0: do, look what you just made me do.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем.

Армия обороны Израиля сегодня, 14 октября, завершила расследование инцидента с неопознанным объектом, проникшим в воздушное пространство страны в минувшую субботу. Военные пришли к выводу,

отряды самообороны. Сам же объект на местности пока не обнаружен. При этом никаких изменений в распоряжении службы тыла для гражданского населения нет. В армии также прокомментировали участившиеся случаи ложных тревог. В условиях боевых действий военные сознательно не идут на риски. Поскольку на радаре крайне трудно отличить птицу от небольшого дрона, протокол перехвата запускается немедленно при малейшем подозрении на угрозу, сообщает армия обороны Израиля. Сегодня в полдень в Верхней Галилее состоятся похороны 14-летнего Элиазара Яира Виленского, ученика Ешивы, трагически погибшего при детонации боеприпаса во время школьного похода на хребте Рамим. В связи с ожидаемым скоплением сотен людей и острой нехваткой парковочных мест, городские службы призвали жителей и съемочной группы приехать заблаговременно. Несмотря на открытый доступ для освещения в прессе, семья погибшего обратилась с категорической просьбой проявить деликатность и уважать их частную жизнь. Родные убедительно просят журналистов полностью воздержаться от любых попыток взять интервью до, во время или после погребения. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел оперативное совещание в Самарии. В инспекционной поездке главу правительства сопровождали министр обороны, руководитель Совета национальной безопасности и командующий Центральным военным округом. Руководство армии Шабаки Магав представило премьеру комплекс мер по обороне приграничных населенных пунктов и упреждению нападений накануне выборов. В ходе визита Нетаньяху выступил с прямым предостережением в адрес противников еврейского государства. Глава кабинета заявила о полной готовности сил безопасности к любому развитию событий. По его словам, армия подготовила жесткий план действий, и любая попытка проверить Израиль на прочность встретит сокрушительный отпор. Нетаньяху подчеркнул, что стратегический контроль от реки Иордан до Средиземного моря навсегда останется исключительно за армией обороны Израиля. Израиль готовится к сезонному переводу стрелок. В ночь субботы, 24 октября на воскресенье, 25 октября, страна официально переходит на зимнее время. Ровно в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на 1 час назад, что подарит израильским гражданам дополнительный час сна. С этого момента привычный распорядок дня скорректируется, рассветы станут более ранними, однако с наступлением вечера темнеть будет значительно быстрее. В соответствии с законом об исчислении времени данный режим продлится около 5 месяцев до 26 марта 2027 года, когда в стране снова вступит в силу летнее расписание. Большинство современных смартфонов, планшетов и компьютеров синхронизируют время автоматически. Однако владельцам механических часов предстоит скорректировать показатели вручную. До смены часового режима остается ровно 11 дней. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда-то кибуц ассоциировался с лопатой и сапогами. Сегодня с сенсорами, дронами и роботами. В десятках израильских кибуцов доение коров давно автоматизировано. Системы, созданные компанией Afimilk, определяют, когда корова готова к доению, подключают оборудование и проверяют качество молока в реальном времени. Если что-то не так, программа отправляет сигнал ветеринару прямо на телефон. В хозяйствах работают умные кормушки, микрочипы и датчики, которые отслеживают здоровье животных, их активность и рацион. Каждая корова имеет цифровой паспорт, а управление фермой напоминает технологический стартап. Агротехнологии – одна из самых быстро растущих отраслей израильской экономики. Компании вроде Natafim, Afimilk или Saplant экспортируют системы капельного орошения, мониторинга и точного земледелия в десятки стран – от Индии до Калифорнии. Современный кибуц стал лабораторией под открытым небом. Здесь тестируют технологии, которые помогут кормить планету при дефиците воды и земли. Но суть кибуца осталась прежней. Земля, общность, ответственность. Просто теперь израильские фермеры доят коров не вручную, а через Wi-Fi. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сегодня, 14 октября, завершила расследование инцидента с неопознанным объектом, проникшим в воздушное пространство страны в минувшую субботу. Военные пришли к выводу, что речь идет не о боевом беспилотнике, а о воздушном шаре или тепловом аэростате, который мог случайно залететь на израильскую территорию. Как уточнили в пресс-службе ЦАЛЯ, подозрительную цель своевременно зафиксировали радары и системы наблюдения ВВС. Наземные подразделения были немедленно приведены в готовность, а в прилегающих поселках превентивно усилили

Элиазара Яира Виленского, ученика Ешивы, трагически погибшего при детонации боеприпаса во время школьного похода на хребте Рамим. В связи с ожидаемым скоплением сотен людей и острой нехваткой парковочных мест, городские службы призвали жителей и съемочной группы приехать заблаговременно. Несмотря на открытый доступ для освещения в прессе, семья погибшего обратилась с категорической просьбой проявить деликатность и уважать их частную жизнь. Родные убедительно просят журналистов полностью воздержаться от любых попыток взять интервью до, во время или после погребения. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел оперативное совещание в Самарии. В инспекционной поездке главу правительства сопровождали министр обороны, руководитель Совета национальной безопасности и командующий Центральным военным округом. Руководство армии Шабаки Магав представило премьеру комплекс мер по обороне приграничных населенных пунктов и упреждению нападений накануне выборов. В ходе визита Нетаньяху выступил с прямым предостережением в адрес противников еврейского государства. Глава кабинета заявила о полной готовности сил безопасности к любому развитию событий. По его словам, армия подготовила жесткий план действий, и любая попытка проверить Израиль на прочность встретит сокрушительный отпор. Нетаньяху подчеркнул, что стратегический контроль от реки Иордан до Средиземного моря навсегда останется исключительно за армией обороны Израиля. Израиль готовится к сезонному переводу стрелок. В ночь субботы, 24 октября на воскресенье, 25 октября, страна официально переходит на зимнее время. Ровно в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на 1 час назад, что подарит израильским гражданам дополнительный час сна. С этого момента привычный распорядок дня скорректируется, рассветы станут более ранними, однако с наступлением вечера темнеть будет значительно быстрее. В соответствии с законом об исчислении времени данный режим продлится около 5 месяцев, до 26 марта 2027 года, когда в стране снова вступит в силу летнее расписание. Большинство современных смартфонов, планшетов и компьютеров синхронизируют время автоматически. Однако владельцам механических часов предстоит скорректировать показатели вручную. До смены часового режима остается ровно 11 дней. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иврит любит скорость. Слова, названия, учреждения – все превращается в сокращение. Вот пять сокращений, которые реально слышны каждый день. Надбаг – сокращение от Намаль-Туфа Бен-Гурион, аэропорт имени Бен-Гуриона. Полное название почти никто не использует. Говорят так: «Мне нужно быть в надбаге в 6». Софаш – сокращение от Соф-Шавуа, выходные. Используется в армии, в хай-теке, в быту, везде. Увидимся уже после Софаша. Цааль – сокращение от Цва Аганали Исраэль, армия обороны Израиля, самая известная аббревиатура страны. Цалаш – сокращение от Циюн Лишевах, знак отличия, награда за заслуги, похвала. В армии слово слышно часто. Например, он получил цалаш от командира бригады. Далее. Матнас – сокращение от Мерказ Тарбут Нуар Веспорт, Центр культуры, спорта и молодежных программ. Это муниципальные центры, где проходят кружки, занятия, встречи, лекции. В каждом городе свой матнас. Иногда несколько. Дети занимаются в матнасе по вторникам. Иврит так устроен. Сокращение – это не исключение, а часть языка. Короче, быстрее, удобнее и всем понятно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Командование тыла армии обороны Израиля экстренно разворачивает масштабную разъяснительную кампанию об опасности неразорвавшихся снарядов. Напомню, что поводом стала трагедия на хребте Рамим в Верхней Галилее. Информационные материалы и инструкции по безопасности будут активно распространяться через все официальные каналы армейского ведомства и муниципальной власти с особым вниманием к жителям северных районов. Военные снова напоминают ключевое правило. При обнаружении любого подозрительного предмета категорически запрещено к нему прикасаться или же брать в руки. Необходимо сразу отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать полицию по номеру 100. Параллельно с этим ЦАЛ возобновляет повторные инженерные зачистки открытых территорий на севере страны и продолжает всестороннее расследование причин произошедшего, выразив еще раз глубокое соболезнование семье погибшего школьника. Президент США Дональд Трамп выступил жестким предостережением в адрес йеменских хуситов и руководства в Тегеране, обвинив их в попытке дестабилизировать мировой нефтяной рынок. Американский лидер заявил, что участие

совершившиеся атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии и международный аэропорт Эр-Рияда рассчитан спровоцировать резкий скачок цен на энергоносители накануне американских выборов. Трамп напомнил о прошлогодних массированных

сохранить власть после завершения электорального цикла, а также заверил, что Вашингтон никогда не забудет этих враждебных действий. Израиль вводит полугодовой запрет на полеты беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю через сотовые сим-карты. Соответствующее чрезвычайное распоряжение министр обороны Исраэль Кац подпишет уже в ближайшее воскресенье. Инициатива уже получила одобрение военно-политического кабинета во главе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Поводом для жестких мер стали конкретные предупреждения спецслужб о подготовке нападений с воздуха, угрозе покушения на охраняемых лиц, а также участившихся фактах контрабанды и сбора разведданных. Оптоволокно делает аппарат неуязвимым для систем радиоэлектронного подавления, а сотовые сети позволяют операторам управлять ударами на неограниченном расстоянии. Ограничения же будут действовать в воздушном пространстве Израиля 6 месяцев, допуская вылеты исключительно по специальным разрешениям. При этом стандартные радиоуправляемые квадрокоптеры под запрет не попадают, однако власти уже разрабатывают жесткий контроль их дальнейшего ввоза в страну. Полиция Израиля задержала жительницу центра страны по подозрению в нападении на пассажирку рейсового автобуса. Сам инцидент произошел в Рамат-Гане еще в августе, однако выйти на след предполагаемой зачинщицы правоохранителям удалось лишь спустя 2 месяца в результате кропотливого сбора улик и анализа видеозаписей. Согласно материалам дела, группа подростков развязала конфликт с 24-летней девушкой прямо в салоне автобуса. Подростки выкрикивали оскорбления и бросали в пассажирку свои носки и другие предметы. После допроса задержанную отпустили под ограничительные меры. Расследование продолжается. Стражи порядка устанавливают личности остальных участников инцидента. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В 1924 году, за 24 года до создания государства Израиль, в Хайфе был основан Технион – Израильский технологический институт. В 2024 году университет отметил 100 лет со дня основания. И этот юбилей стал важной вехой не только для академического сообщества, но и для всей страны. Технион создавался как практический проект. Будущему еврейскому ишуву требовались инженеры, архитекторы, специалисты по водным ресурсам, энергетике и строительству. Уже в первые десятилетия выпускники Техниона участвовали в создании инфраструктуры, промышленных объектов и систем жизнеобеспечения. После основания государства Израиль Технион стал одним из ключевых научных и технологических центров страны. Именно здесь формировалась инженерная и научная база, которая позднее стала фундаментом израильского хай-тека и оборонной промышленности. Многие ведущие инженеры, ученые и предприниматели страны – выпускники Техниона. Сегодня Технион – это международно признанный исследовательский университет. Здесь ведут разработки в области медицины, биотехнологий, компьютерных наук, искусственного интеллекта, энергетики и экологии. Университет сотрудничает с ведущими научными центрами и промышленными компаниями по всему миру. За 100 лет Технион стал не просто учебным заведением, а институцией национального масштаба. Его история отражает израильский подход к развитию страны. Ставка на образование, инженерное мышление и науку как на основу будущего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. В центре Тель-Авива около 10 утра произошло частичное обрушение аварийного здания, находившегося на реконструкции. Инцидент зафиксирован в оживленной части города около бульвара Ротшильда. По официальной информации городских служб, обрушилась часть конструкции пустующего строения номер 61, которое предназначалось под полный снос. Прибывшим на место происшествия расчетам спасателей удалось оперативно вызволить из опасной зоны троих человек. По предварительным данным, это строители, находившиеся рядом со зданием. К этой минуте сведения о пострадавших не поступало. Тем не менее, поисково-спасательные подразделения совместно с полицией продолжают тщательный разбор завалов, чтобы полностью исключить вероятность нахождения людей под обломками. Муниципалитет Тель-Авив обратился к жителям и гостям города с настоятельной просьбой временно избегать района происшествия. Командование тыла армии обороны Израиля экстренно разворачивает масштабную разъяснительную кампанию об опасности неразорвавшихся снарядов. Напомню, что поводом стала трагедия на хребте Рамим в Верхней Галилее. Информационные материалы и инструкции по безопасности будут активно распространяться через все официальные каналы армейского ведомства и муниципальной власти с особым вниманием к жителям северных районов. Военные снова напоминают ключевое правило. При обнаружении любого подозрительного предмета категорически запрещено к нему прикасаться или же брать в руки. Необходимо сразу отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать полицию по номеру 100. Параллельно с этим ЦАЛЬ возобновляет повторные инженерные зачистки открытых территорий на севере страны и продолжает всестороннее расследование причин произошедшего.

произошедшего, выразив еще раз глубокое соболезнование семье погибшего школьника. Президент США Дональд Трамп выступил жестким предостережением в адрес йеменских хуситов и руководства.

Иран, цитирую, как терпящее крах государство с разрушенной экономикой, 300-процентной инфляцией и отсутствием боеспособного флота. Конец цитаты. Хозяин Белого дома подчеркнул, что попытки повлиять на внешнюю политику США бессмысленны. Он напомнил о своей убедительной победе на президентских выборах и пообещал сохранить власть после завершения электорального цикла, а также заверил, что Вашингтон никогда не забудет этих враждебных действий. Израиль вводит полугодовой запрет на полеты беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю через сотовые сим-карты. Соответствующее чрезвычайное распоряжение министр обороны Исраэль Кац подпишет уже в ближайшее воскресенье. Инициатива уже получила одобрение военно-политического кабинета во главе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Поводом для жестких мер стали конкретные предупреждения спецслужб о подготовке нападений с воздуха, угрозе покушения на охраняемых лиц, а также участившихся фактах контрабанды и сбора разведданных. Оптоволокно делает аппарат неуязвимым для систем радиоэлектронного подавления, а сотовые сети позволяют операторам управлять ударами на неограниченном расстоянии. Ограничения же будут действовать в воздушном пространстве Израиля 6 месяцев, допуская вылеты исключительно по специальным разрешениям. При этом стандартные радиоуправляемые квадрокоптеры под запрет не попадают, однако власти уже разрабатывают жесткий контроль их дальнейшего ввоза в страну. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня женщина служит в ЦАЛе во всех частях. От разведки и связи до боевых подразделений. Если раньше их доля в армии ограничивалась поддержкой и штабом, то теперь все чаще мы видим женщин-командиров, инструкторов, боевых офицеров. Более 18% военнослужащих боевых частей – женщины. Они охраняют границы, управляют беспилотниками, служат в артиллерии и пехоте. 7 октября 2023 года именно экипаж танка, в котором были девушки, служащие из батальона «Каракаль», первым вступил в бой с боевиками Хамаса и помог остановить продвижение противника у границы с Египтом. После начала войны выросла и роль женщин-резервисток. Многие вернулись в армию, оставив семьи и маленьких детей, чтобы заменить мобилизованных мужчин на базах, в медслужбах, штабах и даже в оперативных частях. Дискуссии вокруг женской службы не исчезли. Говорят о нагрузках, условиях, религиозных спорах. Но факт остается фактом. Женщины в форме уже не исключение, а естественная часть израильской армии и израильской жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ровно в 12 часов в Верхней Галилее начались похороны 14-летнего Элизара Яира Виленского, ученика Ешивы, трагически погибшего при детонации боеприпаса во время школьного похода на хребте Рамим. Несмотря на открытый доступ для освещения в прессе, семья погибшего обратилась с категорической просьбой проявить деликатность и уважать их частную жизнь. Родные убедительно просят журналистов полностью воздержаться от любых попыток взять интервью до, во время или же после погребения. Министерство просвещения Израиля прокомментировало трагедию в Верхней Галилее, где, напомню, во время школьной экскурсии сдетонировал боеприпас. В ведомстве заявили, что согласованный маршрут не проходил через опасную зону, закрытую за последних боевых действий, а само разрешение оформлялось в строгом соответствии с требованиями безопасности. В министерстве особо подчеркнули, педагоги и гиды получили подробный инструктаж по безопасности, содержащий категорический запрет прикасаться к любым остаткам снарядов и требования немедленно сообщать о подобных находках. Добавлю, что в результате детонации погиб 14-летний подросток. Еще более 20 школьников и педагогов получили ранения. На фоне произошедшего министр просвещения Йоав Киш на двое суток заморозил все походы в приграничных районах севера, а порядок выдачи разрешений на экскурсии отправлен на срочную ревизию. В ведомстве комментируют, на бумаге школа подала заявку на безопасный маршрут, который был одобрен ситуационным центром Минпроса и военными. Однако на местности сопровождающие гиды отклонились от утвержденной нитки маршрута и завели школьников на хребет Рамим. Следствие сейчас проверяет, было ли это ошибкой ориентирования или же осознанной попыткой срезать дорогу. В рамках работы над ошибками и внедрения уроков 7 октября армия обороны Израиля завершила масштабное развертывание передовой системы боевого управления НЭЦ. Комплекс уже подключен в более чем 1300 отрядах местной самообороны по всей стране, объединив в защищенную цифровую сеть подразделения ЦАЛЯ и полицию Израиля. Платформа базируется на алгоритмах искусственного интеллекта и оперативных базах данных. Она обеспечивает

Увеличивает мгновенный подъем сил по тревоге нажатием одной кнопки, выводит общую тактическую картину на единую интерактивную карту и позволяет координировать бой в реальном времени. Создание системы началось

в американском штате Огайо. Поводом для высказывания стал палестинский флаг, который Трамп заметил среди участников мероприятия. Обращаясь к собравшимся, американский лидер заявил, что больше всего ему нравятся плакаты с надписью «Геи за Палестину». По словам президента, на палестинских территориях людей с нетрадиционной ориентацией сбрасывают с крыш зданий. Далее цитирую. «Их поднимают на крышу самого высокого здания и сталкивают вниз», заявил Трамп, вызвав смех и аплодисменты присутствующих. Президент выразил недоумение тем, что, несмотря на подобные отношения, в Соединенных Штатах продолжают появляться лозунги в поддержку Палестины от имени ЛГБТ-сообщества. Трамп также упомянул движение «Женщины за Палестину», заявив, что положение женщин на палестинских территориях, по его оценке, почти столь же тяжелое. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Фигурное катание в Израиле развивалось необычным путем. У страны нет зимы, нет естественного льда, а количество катков можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, за 3 десятилетия здесь сформировалась небольшая, но устойчивая спортивная система, способная выводить спортсменов на международную арену. Начало этому положили в 90-е годы, когда в страну приехали тренеры и спортсмены из бывшего СССР. Появились первые школы, и Израиль начал участвовать в международных соревнованиях уже в конце десятилетия. Одним из самых заметных достижений стали успехи танцевальной пары Галит Хаят и Сергея Сахновского. В 2002 году они завоевали бронзу на чемпионате мира. Это остается самым высоким достижением Израиля в фигурном катании на уровне взрослых спортсменов. Их результаты показали, что даже без зимней инфраструктуры можно создать сильную танцевальную школу. Позже Израиль заявил о себе и в одиночном катании. Алексей Быченко, родом из Киева, стал первым израильским фигуристом, выигравшим медаль на чемпионате Европы. Серебро в 2016 году. Он также был знаменосцем израильской команды на Олимпийских играх 2018 года. В молодежном фигурном катании выделился Даниэль Самохин, который в 2016-м стал чемпионом мира среди юниоров. Еще один важный этап формирования собственной спортивной базы. В парном катании Израиль представляет дуэт Хейли Копс и Евгений Краснопольский, выступавший на Олимпийских играх 2022 года. Израильские танцевальные и парные команды регулярно участвуют в чемпионатах Европы и мира, иногда выходят

0: финальной группы. Часть спортсменов начинали карьеру под израильским флагом, а затем переходили к другим федерациям, как, например, Элизабет Турсинбаева, выступавшая за Израиль на юниорском уровне до перехода в сборную Казахстана. Это отражает характер израильской системы – небольшая, гибкая, открытая для сотрудничества. Инфраструктура остается скромной, но стабильной. Ключевые катки – Мерказ Канада в Метуле, ледовая арена в Хулоне, каток в Нетании, а также арена в торговом центре iSmall в Эйлате. Именно там тренируется большинство спортсменов, а молодежные секции постепенно расширяются. Фигурное катание в Израиле – это пример вида спорта, который развивается не за счет природных условий, а благодаря тренерским школам, индивидуальным усилиям и постепенному накоплению опыта. И хотя страна далека от статуса ледовой державы, ее спортсмены регулярно выходят на крупные международные старты как результат долгой и методичной работы маленького спортивного сообщества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ровно в 12 часов в Верхней Галилее начались похороны 14-летнего Элизара Яира Виленского, ученика Ешивы, трагически погибшего при детонации боеприпаса во время школьного похода на хребте Рамим. Несмотря на открытый доступ для освещения в прессе, семья погибшего обратилась с категорической просьбой проявить деликатность и уважать их частную жизнь. Родные убедительно просят журналистов полностью воздержаться от любых попыток взять интервью до, во время или же после погребения. Министерство просвещения Израиля прокомментировало трагедию в Верхней Галилее, где, напомню, во время школьной экскурсии сдетонировал боеприпас. В ведомстве заявили, что согласованный маршрут не проходил через опасную зону, закрытую за последних боевых действий, а само разрешение оформлялось в строгом соответствии с требованиями безопасности. В министерстве особо подчеркнули, педагоги и гиды получили подробный инструктаж по безопасности, содержащий категорический запрет прикасаться к любым остаткам снарядов и требования немедленно сообщать о подобных находках. Добавлю, что в результате детонации погиб 14-летний подросток. Еще более 20 школьников и педагогов получили ранения. На фоне произошедшего министр просвещения Йоав Киш на двое суток заморозил все походы в приграничных районах севера, а порядок выдачи разрешений на экскурсии отправлен на срочную ревизию. В ведомстве комментируют, на бумаге школа подала заявку на безопасный маршрут, который был одобрен ситуационным центром Минпроса и военными. Однако на местности сопровождающие гиды отклонились от утвержденной нитки маршрута и завели школьников на хребет Рамим. Следствие сейчас проверяет, было ли это ошибкой ориентирования или же осознанной попыткой срезать дорогу. В рамках работы над ошибками и внедрения уроков 7 октября армия обороны Израиля завершила масштабное развертывание передовой системы боевого управления НЭЦ. Комплекс уже подключен в более чем 1300 отрядах местной самообороны по всей стране, объединив в защищенную цифровую сеть подразделения ЦАЛЯ и полицию Израиля. Платформа базируется на алгоритмах искусственного интеллекта и оперативных базах данных. Она обеспечивает мгновенный подъем сил по тревоге нажатием одной кнопки, выводит общую тактическую картину на единую интерактивную карту и позволяет координировать бой в реальном времени. Создание системы началось с инициативы бойцов-резервистов сразу после начала войны. Сегодня же проект развивает технологическое подразделение состава управления информационных технологий, связи и кибербезопасности, объединяющее ведущих цифровых специалистов и офицеров с боевым опытом. Президент США Дональд Трамп высмеял представителей ЛГБТ-сообщества, поддерживающих палестинское движение. Это произошло во время предвыборного митинга

в американском штате Огайо. Поводом для высказывания стал палестинский флаг, который Трамп заметил среди участников мероприятия. Обращаясь к собравшимся, американский лидер заявил, что больше всего ему нравятся

Трамп вызвал смех и аплодисменты присутствующих. Президент выразил недоумение тем, что, несмотря на подобные отношения, в Соединенных Штатах продолжают появляться лозунги в поддержку Палестины от имени ЛГБТ-сообщества. Трамп также упомянул движение «Женщины за Палестину», заявив, что положение женщин на палестинских территориях, по его оценке, почти столь же тяжелое. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Во всех армиях мира есть боевые подразделения и штабы. Но в Израиле есть еще одна роль, без которой современная война была бы просто непонятна обществу. Это Довер Цааль, пресс-секретарь армии. Его задача звучит просто – объяснять гражданским, что происходит. На практике это означает принимать ответственность за каждое слово, за каждую деталь и за то доверие, на котором держится связь между армией и страной. Эта профессия в Израиле прошла длинный путь. И хороший пример того, как она формировалась – Нахман Шай. В начале 90-х, во время войны в Персидском заливе, он стал Амаргия Алиуми – национальным успокоителем. Тогда не было интернета, спутниковых каналов, соцсетей. Информация поступала медленно, а тревога быстро. И спокойный, ясный голос Шая стал для многих ориентиром. В те годы он фактически создал модель, по которой армия говорит с обществом. Коротко, точно и без паники. Но с тех пор все изменилось. Информация стала мгновенной, война многослойной, а поле боя цифровым. За 30 с лишним лет между 1991 и 2023 годами должность пресс-секретаря прошла через десятки технологий, новых платформ и меняющихся ожиданий. Менялись и люди. Каждая война, каждая эскалация давала новый голос армии. И в нынешней войне такими голосами стали Даниэль Агари и Авихай Эдраи. Они представляют другое поколение. Людей, работающих внутри пространства, где информация распространяется быстрее, чем завершается брифинг. Агари стал символом ясности и выдержки. Его ежедневные обращения слышали в домах, в штабах и в редакциях по всему миру. Его часто сравнивали с Нахманом Шаем, хотя это уже совершенно другая реальность, другой темп и другая аудитория. Но общая черта сохранилась – способность дать стране ощущение опоры. Авихай Эдраи занимал особое место. Его работа на арабском языке создавала параллельную линию коммуникации не внутрь страны, а наружу. Он обращался к жителям региона, объяснял шаги Цааля, предупреждал, развенчивал слухи. Это была работа на стыке военной информации и дипломатии, в которую встроено много ответственности. Между Шаем начала 90-х и Агари Садраи 2023-го прошла целая цепочка пресс-секретарей. Они работали в совершенно разных условиях, но все они постепенно формировали один и тот же институт – институт доверия. Когда армия говорит с обществом не лозунгами, а фактами. Когда информация подается ровно, спокойно и честно. И, возможно, именно поэтому эта должность остается одной из самых важных в Цааля. Она не только объясняет, что происходит на фронтах, она помогает стране понимать саму себя и оставаться собранной даже тогда, когда мир вокруг становится слишком шумным. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предостережением в адрес Тегерана и его сателлитов. Глава оборонного ведомства заявил, что спецслужбы фиксируют активные попытки иранского режима организовать нападение для прямого влияния на результаты предстоящих парламентских выборов. По словам министра Каца, перед лицом внешней опасности израильское общество обязано проявить непоколебимое единство, не позволяя партийным разногласиям ослабить национальную стойкость. Кац подчеркнул, что армия обороны Израиля и службы безопасности действуют исключительно исходя из оперативной необходимости, вне всякой зависимости от политического календаря. Глава оборонного ведомства предупредил противников страны о неминуемом сокрушительном ответе. Любая попытка атаковать военных или же мирных граждан Израиля как до голосования, так и после него будет жестко пресечена, а каждый, кто поднимет руку на еврейское государство, заплатит максимальную цену, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир выступил с обращением о необходимости расширения призыва за счет ультраортодоксального сектора. Глава генштаба подчеркнул, что в условиях затяжных боевых действий армейская служба перестает быть просто предметом общественных споров о равенстве обязанностей и становится вопросом национального выживания. Замир прямо назвал защиту страны и ее граждан исторического наследия высшей из заповедей. Он призвал израильское общество сплотиться вокруг бойцов на передовой, назвав их как истинных героев нации и пример бескомпромиссного сионистского служения. Пентагон готовит масштабное наращивание военной мощи на Ближнем Востоке. К концу ноября в регион прибудут до 10 тысяч американских военнослужащих и ударная группа во главе с авианосцем Теодор Рузвельт, который присоединится и десантный корабль с батальоном морпехов. Вместе с уже дежурящими силами группировка флота США может впервые с весны вырасти до 3 авианосцев. Переброска разворачивается на фоне жестких заявлений Дональда Трампа. Отклонив предложение иранской стороны о недельном перемирии, Трамп предупредил о готовности возобновить массированные бомбардировки уже в ноябре, если дипломатический компромисс не будет достигнут. Дополнительный контингент призван разгрузить действующий флот, отражающий ракетные удары руководства Исламской Республики. Параллельно и глава Пентагона Пит Гексет продлил миссии расчетов ПВО и десантников 82-й дивизии. Кадры метания камней в ходе кланового конфликта в бедуинском поселке на юге страны привели к задержанию 4 местных жительниц. Операцию провели бойцы пограничной полиции МАГАФ Южного округа на основании оперативных разведданных. Согласно материалам следствия, женщины попали на видео в момент сбора камней и прицельной атаки на представителей враждующей семьи. Всех подозреваемых оперативно доставили на допрос в полицейский участок для проведения дальнейших следственных действий. Полиция отмечает, что рейд стал частью планомерной борьбы с правонарушениями в бедуинском секторе ради сохранения жизни и общественной безопасности. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до +20.

9 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106,6

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской медицине особое место занимает экстренная помощь. Эта система рассчитана на быстрое реагирование в условиях аварий, терактов и военных действий. Ключевое понятие здесь – «золотой час», на иврите «шаат азаав». Так называют первые 60 минут после тяжелой травмы, когда своевременная медицинская помощь может спасти жизнь и существенно повлиять на дальнейшее восстановление пациента. Вся система экстренной медицины в Израиле выстроена с учетом этого принципа скорости. Центральную роль в ней играет Национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Ее бригады работают в тесной координации с больницами, полицией и другими экстренными службами. Особенность израильского подхода заключается в том, что медицинская помощь начинается уже на месте происшествия. Парамедики проводят первичную оценку состояния пострадавших, оказывают неотложную помощь и заранее передают данные в больницы, чтобы там были готовы к приему пациентов. После начала войны 7 октября 2023 года система экстренной медицины действовала в режиме постоянной повышенной готовности. Накопленный опыт работы в кризисных ситуациях позволил быстро развертывать силы и работать по отработанным протоколам. Таким образом, экстренная медицина в Израиле – это не только технологии и оборудование, но и четкая организация, где каждая минута имеет значение, а принцип «шаат азаав» лежит в основе принятия решений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предостережением в адрес Тегерана и его сателлитов. Глава оборонного ведомства заявил, что спецслужбы фиксируют активные попытки иранского режима организовать нападение для прямого влияния на результаты предстоящих парламентских выборов. По словам министра Каца, перед лицом внешней опасности израильское общество обязано проявить непоколебимое единство, не позволяя партийным разногласиям ослабить национальную стойкость. Кац подчеркнул, что армия обороны Израиля и службы безопасности действуют исключительно исходя из оперативной необходимости, вне всякой зависимости от политического календаря. Глава оборонного ведомства предупредил противников страны о неминуемом сокрушительном ответе. Любая попытка атаковать военных или же мирных граждан Израиля как до голосования, так и после него будет жестко пресечена, а каждый, кто поднимет руку на еврейское государство, заплатит максимальную цену, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир выступил с обращением о необходимости расширения призыва за счет ультраортодоксального сектора. Глава генштаба подчеркнул, что в условиях затяжных боевых действий армейская служба перестает быть просто предметом общественных споров о равенстве обязанностей и становится вопросом национального выживания. Замир прямо назвал защиту страны и ее граждан исторического наследия высшей из заповедей. Он призвал израильское общество сплотиться вокруг бойцов на передовой, назвав их как истинных героев нации и пример бескомпромиссного сионистского служения. Пентагон готовит масштабное наращивание военной мощи на Ближнем Востоке. К концу ноября в регион прибудут до 10 тысяч американских военнослужащих и ударная группа во главе с авианосцем Теодор Рузвельт, который присоединится и десантный корабль с батальоном морпехов. Вместе с уже дежурящими силами группировка флота США может впервые с весны вырасти до 3 авианосцев. Переброска разворачивается на фоне жестких заявлений Дональда Трампа. Отклонив предложение иранской стороны о недельном перемирии, Трамп предупредил о готовности возобновить массированные бомбардировки уже в ноябре, если дипломатический компромисс не будет достигнут. Дополнительный контингент призван разгрузить действующий флот, отражающий ракетные удары руководства Исламской Республики. Параллельно и глава Пентагона Пит Гексет продлил миссии расчетов ПВО и десантников 82-й дивизии. Кадры метания камней в ходе кланового конфликта в бедуинском поселке на юге страны привели к задержанию 4 местных жительниц. Операцию провели бойцы пограничной полиции МАГАФ Южного округа на основании оперативных разведданных. Согласно материалам следствия, женщины попали на видео в момент сбора камней и прицельной атаки на представителей враждующей семьи. Всех подозреваемых оперативно доставили на допрос в полицейский участок для проведения дальнейших следственных действий. Полиция отмечает, что рейд стал частью планомерной борьбы с правонарушениями в бедуинском секторе ради сохранения жизни и общественной безопасности. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 14 октября. Синоптики обещают переменную облачность. Днем до плюс 29 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Хотя израильская киноиндустрия невелика, за последние годы страна дала миру заметных актеров, сценаристов и сериальные форматы, которые стали частью глобального кино и телевидения. Самая узнаваемая израильская актриса Галь Гадот. После участия в «Форсаже» она стала мировой звездой благодаря роли «Чудо-женщины». Сегодня Гадот снимается в крупных международных проектах и продюсирует собственные фильмы. Другой известный актер – Лиор Ашкенази. Он много лет занимает центральное место в израильском кино и появляется в зарубежных проектах, включая фильмы, участвовавшие в крупных фестивалях. К молодому поколению относятся Шира Ас и Амит Раав. Оба получили международное признание после сериалов «Неортодоксальная» и «Штисель». Шира Ас была номинирована на Эмми, а «Штисель» стал одним из самых обсуждаемых израильских сериалов за пределами страны, открыв глобальной аудитории израильскую драму без стереотипов и экшена. Но международный успех Израиля – это не только актеры. Огромную роль играют сценаристы и создатели форматов, которые экспортируются по всему миру. Самый известный пример – Гидон Раф, создатель сериала «Хатуфим». Американская адаптация «Хоумленд. Родина» стала мировым хитом, получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» и сделала Израиль одним из ключевых игроков на рынке телеформатов. Другой пример – «Рамзор», созданный Адиром Миллером. Американская версия «Traffic Light» вышла на Fox и стала одной из первых израильских комедий, проданных в США. Израильские форматы продаются не только в Северную Америку. Они покупаются европейскими и азиатскими телеканалами, а некоторые адаптируются стриминговыми платформами. Сериал «Когда герои летают», например, стал победителем Каннского фестиваля сериалов, а затем лег в основу проекта «Эхос» от Netflix, вдохновленного израильским оригиналом. И, конечно, международный вес принесли создатели «Фауды» Леор Раз и Ави Исахаров. Их сериал стал глобальным хитом Netflix, а сами авторы сегодня работают над проектами для американских студий. Почему же израильские актеры и сценаристы добиваются успеха за рубежом? Потому что здесь сильная сценарная школа, культуры лишнего текста нет, а истории чаще всего основаны на реальном опыте. И это создает эмоциональную плотность, которую ценят во всем мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иврит – единственный язык в мире, который вернулся из прошлого и снова стал живым. 2000 лет на нем не говорили. Он жил в книгах, в молитвах, в песнях, но не в голосе. На нем спорили раввины и писали пророки. Но на улицах звучали другие языки – арабский, идыш, русский, французский. Все изменил Элиэзер бен Иуда. В конце 19-го

века он решил, что народ, возвращающийся на свою землю, должен говорить на своем языке. Он создавал слова, которых не было. Газета, мороженое, поезд, карандаш. Он заставил собственного сына говорить только на иврите, и тот стал первым ребенком нового языка. Сегодня иврит живет везде. В армии и в ТикТоке, в академии и в уличных диалогах. Он впитывает английские, арабские, русские слова, но звучит по-своему, энергично, прямо и с характером. Иврит – это не просто язык, это доказательство, что слово может воскресить целый народ. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Малый бизнес в Израиле часто воспринимается как пространство свободы и инициативы. На практике это одна из самых регулируемых и требовательных сред в экономике страны. Первое, с чем сталкивается предприниматель, это плотная налоговая и отчетная система. Даже самый небольшой бизнес обязан регулярно отчитываться по НДС, подоходному налогу и взносам в Битуох-Леуми. Почти всегда рядом появляется бухгалтер, потому что без профессионального сопровождения в этой системе работать сложно. Предприниматель в Израиле вынужден быстро разбираться не только в своем продукте, но и в финансовой дисциплине. Вторая особенность – стоимость ведения бизнеса. Израиль – дорогая страна. Аренда, коммунальные платежи, лицензии, страхование, логистика и рабочая сила создают высокий порог входа. При этом доходы малого бизнеса редко бывают равномерными. Они зависят от сезона, праздников, туристических потоков и общей экономической ситуации.

Это делает управление денежным потоком критически важным навыком. Третья точка напряжения – кадры. Трудовое законодательство в Израиле защищает работников. И это правильно с социальной точки зрения. Но для малого бизнеса это означает высокую ответственность и ограниченную гибкость. Поэтому многие предприятия остаются семейными или строятся вокруг очень небольших команд. Еще одна важная черта – размер рынка. Израиль маленький, конкуренция высокая, а информация распространяется мгновенно. Репутация становится ключевым активом. Рекомендации, отзывы и личные связи напрямую влияют на выживание бизнеса. В итоге малый бизнес в Израиле – это не столько про быстрый рост, сколько про устойчивость. Успешными оказываются те, кто умеет планировать, быстро адаптироваться и сохранять качество даже в условиях постоянной неопределенности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн.

бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хайфа – третий по величине город Израиля и один из самых многонациональных в стране. Здесь на протяжении десятилетий рядом живут евреи, арабы, христиане, мусульмане и бахаи. Для Хайфы характерна модель сосуществования, сложившаяся не по декларациям, а в повседневной городской жизни. Одним из самых заметных городских событий стал фестиваль праздников «Хага Хагим», который проводится ежегодно в декабре, начиная с 90-х годов. Его идея заключается в совместном присутствии сразу нескольких религиозных традиций – Хануки, Рождества и Рамадана. Центром праздничной атмосферы становятся бульвар Бен-Гуриона и прилегающие районы, прежде всего Вади-Ниснас и Нижний город. Здесь устанавливают рождественскую елку, открываются праздничные базары, улицы украшают огнями и декорациями, проходят концерты и уличные мероприятия. В эти дни в Хайфу приезжают десятки тысяч человек со всей страны. Не только туристы, но и израильтяне, для которых Хага Хагим стал символом особой неофициальной праздничной атмосферы. Фестиваль организуется при участии муниципалитета, культурных учреждений и местных жителей. Для Хайфы это не разовая акция, а отражение городской реальности, в которой разные общины сохраняют свою идентичность и при этом делят общее пространство. Таким образом, Хага Хагим – это не только фестиваль, но и выражение того, как в Хайфе многообразие превращается в живую городскую культуру. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

что день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская политика славится неожиданностями. Но одна из самых громких политических сенсаций произошла в 2006 году. Тогда на выборах настоящий успех одержала партия пенсионеров «Гиль». Многие эксперты не воспринимали ее всерьез и сомневались, что партия вообще пройдет в Кнессет. Однако результаты голосования удивили всех. «Гиль» получила 7 мандатов и вошла в правящую коалицию. Во главе партии стоял Рафи Эйтан, человек с необыкновенной биографией. В прошлом сотрудник израильских спецслужб, он руководил оперативной группой, которая в 1960 году захватила в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана и доставила его в Израиль для суда. На первый взгляд программа партии выглядела необычно для израильской политики. Пока другие партии спорили о вопросах безопасности, границах и мирном процессе, партия пенсионеров говорила о размере пенсий, доступной медицинской помощи и качестве жизни пожилых людей. Оказалось, что эти темы волнуют огромное количество людей. После выборов представители партии получили министерские должности и стали частью правительства. Но повторить этот успех им не удалось. Уже через несколько лет партия практически исчезла с политической карты страны. Тем не менее, ее история осталась одним из самых необычных эпизодов израильской политики. Она напомнила, что жизнь государства состоит не только из больших политических и военных вопросов. Иногда избиратели хотят услышать разговор о вещах гораздо более близких каждому человеку – здоровье, достойной старости и качестве жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

Акция. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. Авангард Резиденс – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.